0: лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майр асудзо, парехосия васен мер мегавораца, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майр асудзо, парехосия васен мер мегавораца, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майр асудзо, парехосия васен мер мегавораца, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Вохчункез, Мариам, лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле в дух воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Мариам майр асудзо, парехосия васен мер мегавораца, айжам ев ижаму махван меро. Амен.
0: Паркож, ев ортво, ев окуин сърпо,
1: айжам ев мишт, ев хавидянас, хавиденец. Амен.
0: Ов Исус, нере мер корзац ханцанк нере, пергемез тъжохки граген, ергинг арачнорте полор хокинере, ев окне манавант анонц, воронк беткунин, ку анхун вогормутянат. Амен. Менкал, ов майр, кези миятсац, гузенк навирвил хоки ев мармин хокинеру пъргутян хамаш. Вохчлер такухи. Вохчлер такухи майр вогормутян. Мергянка, кахцрутюна ев хуиса. Вохчлер. Кези гагагагенк, евайи аксораган ворчинерес. Кези гахараченк, хедзелов, улалов, арцунки айс ховидин меч. Ев арт, ов мер парехоса, мези тарцур ку парекут ачкерет. Ев цицтур мези ку воровайнит ортниал бадуга. Хисус, ов кътац, ов парекут. Ов кахцер гуис Мариам. Парехосе мези хамар, сурп аствадзадзин, ворбеси аржани ланг, Христоси хостум нерун. Амен. Ку хованит баштпанутян габавининг, сурп аствадзадзин, мер гародутюн нерун меч андес ми анер мер агачанк нере, айл пргемез амен вданк нере, мишт паравориал, ев ортнял сурп гуис. Амен.